0: 관객석은 숙연해집니다.
1: 살아야죠. 그럼 지옥 같은 화물 칸에서도 40일간 살아남았는데 우리 꼭 삽시다. 꼭 살아야 돼. 내가 울지를 않네.
0: 지옥 같은 환경 속에서도 후손들을 위해 남겨놓았던 한글. 한 글자씩 꾹꾹 눌러가며 담아냈던 그 한글이 고려극장의 오늘은 그 한글이 만들었습니다.
2: 야 бы сказала только слова благодарности. Для них было важно сохранить язык, культуру и традиции. И я думаю, все-таки я не раз об этом поговорила, о том, что у наших предков было, которое они должны были передать следующему поколению. И дала бы клятву, что мы все это сохраним.

0: 카자흐스탄의 수도 아스타나입니다. 전통과 현대가 잘 어우러진 이 도시 한켠에 한국어와 한글을 가르치는 세종학당이 있습니다. 수강생의 상당수는 고려인 후손들. 오늘은 한글로 자신의 이름을 써보는 행사가 있습니다. 한글을 배운 지 얼마 되지 않은 리리아 씨는 처음 한글로 된 자신의 이름을 받아보았습니다.
1: Для меня прикосновение именно к корейской письменности это всегда очень важно. Это как-то, ну, приближает меня, наверное, к исторической родине. Хоть я и родилась в Казахстане, я казахстанка, я люблю свою родину, но историческая родина это совсем другое. Это же корни. Вот, поэтому мне очень всегда волнительно. И я очень хочу научиться писать хорошо.
0: 한국어 중급반 수업. 한국어를 배운 지 1년 정도 된 학생들입니다. 불편해 보여. 학생 대부분은 10대나 20대 청년들. 고려인 후손인 그들이 이렇게나 열심히 한국어를 배우는 이유는 무엇일까요?
2: 저는 3세대 고려인 가정에서 자랐습니다. Изначально это было причиной в связи со смертью моего дедушки. И мне хотелось на тот момент получше узнать свою идентичность, потому что курёсарам на самом деле сложный, у них был сложный период того, как они прошли всё

0: свою жизнь. И сама, и сам интерес, скорее всего, самой истории проявил и побудил во мне интерес изучать корейский язык.
1: Не какая-то карьерная возможность, а просто способ восстановить связь со своей культурой, может быть. Mm-hmm. Потому что у меня довольно обрусевшая семья в сравнении с другими курасорам. Mm-hmm. И, ну, как бы многое неизвестно, многое потеряно. И мне вот интересно изучать происхождение, свою историю семьи. И, ну, как бы больше такой культурный аспект больше.
2: 한국어로 일상적인 의사소통을 할 수 있도록 하는 것이 학습 목표입니다.
3: 어때 보여?
4: 아, 사람이 없어 보여요?
3: 네, 맞아요. 없어 보여요? 일이?
5: 차가워
3: 보여요.
5: 차가워.
3: 네, 차가워네. 자, 그러면 알튼타스 씨. 네, 사람이 많아 보여요. 자, 알렉세이 씨.
6: 맛있어 보여.
3: 맛있어 보여. 지금은?
6: 맛없어 보여.
3: 네, 맛없어 보여.
2: 수업이 끝나고 집으로 가는 길. 고등학생인 알렉세이는 일주일에 한두 번 한국어 수업을 듣습니다.
7: Как школа? Неплохо.
2: 그는 고려인 4세. 부모님도 모두 고려인입니다.
8: Сынок, тебе интересен сегодня был урок корейского языка?
9: Да, все было хорошо, интересно.
8: Супер.
9: Хорошо.
2: 정착 초기와 달리 세대를 거듭하며 고려인들은 경제적으로 많이 성공했습니다. 오늘 저녁은 불고기. 한국 식품점에서 산 참기름을 씁니다. 오래전부터 가족 밥상에 많이 오르던 익숙한 한국 음식들입니다.
8: Мы кушаем разные, мы можем кушать борщ, бешбармак, бульгоги, чапче, то есть все перемешку. Мы очень любим разную кухню и, в принципе, часто кушаем и вот именно нашу корейскую кухню. Мы это очень любим.
2: 중앙아시아 음식과 한국 음식이 뒤섞인 그야말로 이민자의 식탁. 카자흐스탄에서 나고 자란 고려인 후손들 역시 이 식탁과 닮아 있습니다. 알렉세이에게 한국어 공부를 권한 건 아버지. 자신의 뿌리를 알았으면 하는 마음도 있었지만 무엇보다 아들의 미래를 위해서였습니다.
10: очень прекрасная возможность для Алексея. Алексей будет как мостом между Казахстаном и Кореей, да, это для нас это очень важно. Поэтому.
6: 어떻게 해야 될까요? 참치 차려주세요.
2: 알렉세이는 고등학교를 졸업하면 한국으로 유학 가고 싶어 합니다. 그런 만큼 한국어 공부에 열심입니다. 카자흐스탄의 학교에서도 성적 우수생인 알렉세이.
6: 저한테 잘 어울릴까요? 어울릴 걸 말까요?
2: 그는 한국어를 배우기 시작하면서 한국과 한글에 대한 애착이 더 커졌다고 했습니다.
6: Я узнал, что многие слова, которые я думал, что это просто русские слова, которые у нас в семье использовались, оказывается, это с корейского языка брали. И мы, как курьёсорам, часто используем корейский язык тоже. И я часто слышал. В целом, хангук мы часто называем. А то, что это Корея, я даже не догадывался. А название блюд, кимчи, кимчи шиндея, бибимбап и так далее. Поскольку я кореец этнически, то самым простым вариантом и культура, и...

0: Индии больше всего подходит мне именно Корея. Я решил пойти на IT и поступать в Корею.
1: Альсопши клинен маум. 배우면 배울수록 더 가까워지고 좋아지는 글자. 이들에게 한글은 남다른 의미가 있습니다.